0: кожмае, Дивол видит я расти сердома. Анкалджи Тавста, Назман Сетта, Кулу Авридун Кута, Намасте, Шерзададе, Абу Мухаммад, Саидте, Хамид Бекадарде, Айуб Чачареде, Тулу Тазрада Кумина Салама, Шаудо Чачареде.
1: وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننه شکریہ داو عمل سعید د چکیسر نه